0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Radio Mittelweser. Mehr als nur Musik.
2: Wir spielen deine Musik.